Как их таткнану тир, кочарим при, а я по порту саплаусру, предикадошу, сихо гусир, катач, кшол. Кочарим при, а я по хачу пиктак, кмистери, каябире, к пример, к сегунд, к банд, к барроху, директив де омр, ор, к директив де мухерес, к анга, терсер, к кварт, к пасторал, к кинти, к панарей, к летени.